0: Ох. Ай-яй-юй, хинтады. Че? Бей, ай-яй-юй.
1: Нея пахалёвда вачет, энэ породу нэ чурни анне.
2: Энэ нэй муллэппуока вайри идилли иттады. Кэйшоон гутэ гонды танна пэлэ изнаяты нэрэ чурумба айрану.
1: Охо. Инна пинне, инна та кэдатам.